тиллута Христуси пиллута токунератива Айортимми акиссарсиаритита тассу токку Гутилли саамааннэрмит тунissuта тассаавер инууна наасаангитсо Христуси Иисусими наалаккатсинни Айортивут ангиаатиутсигит таанна илумортууллунилу